0: dana sultun skela gipi varangda yina
1: dana wokil hstamji jobi thongti yina
2: sanjir kendi
3: sagalaji kankamsang chesi ti ter tongyo longchin nyen chin chi chib le kong wokil chilam ji sanjir kendi lemsin la sambar kapsa shi ngan da tang di lemsin chim hyen chom bab dan da dorchi yin
4: ngan hyen chom ba ren chen cho yin
3: thong di sanjir chin nang tu ner chu ne
4: ལོགས མང སྲང ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: གསུ ཤས ཤས ཤས ཤས
3: ཤས ཤས
4: ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས
0: ཤས
1: dana wokil hstamji jobi thongti yina
2: sanjir kendi
3: dakale kong pe ni chul nirjin gan song tong ob denjig ne ab ji ji gmang chu tong dewa yo pa ting nang chung sta ni phse marung wi jekup ji don chin sig ri che chep su ji shi jin ping gi nirji tong alog khub de kig ting lagbar de zhong yong kili ji nirji alog khu ji ko chulin gan song she bi le dun yip bu jeb ni ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Sani ka kia rangil ngang gongpil jie peishuk sarpar tsambrap shi baating. Galoghu maalag sarpaam zigchin khichin shi to. Galoghu maalag pansin sabri yorguri shi baating. Adenjig jie demkhi chasilip chun yongni tor dangni. Nier jie shtobchin jiekam zigchin mchuk sartung shio baari. Ardaadam biyab darchil te, shanshi reikwang caloog calung ganchik gongsi tonjil kil te, galoghundul na chasin shtambu ting lechul topir goni korchulip shi shio baating. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལི ཚོའི ཇེཁབ པེཅིར ཨལན ནི འདལོབ ཤོག ནི དོསུལ སུག ནི ཅི ཐོན་ཅལ ཁོཅལ ལེཏོན ཡེབུ ཏབཅེཏིང ཨལོགཅལ དོསུལ ཅེབ ཅེན་ཅིན གན་སུང ཁཅིར ཏུང ཅེན ཛབཅལ ཁན་དེལ ཤིནི ཨལོག ཝེཅལ མང་ཁི ཅེ ཏིན་ཅམ ཏིང ཨ་ཡར་ཏི ཇོ ཡེར་ཁབ ཅེ ཨལོགཁ ཁབ དེན་ཅིག ཏིང ཏམ་པིང ཁོཅལ ཏབཅེན གན་སུང ཤཅིན ཤིབཅལ ནིར་ཅེབ དེན་ཅིག ན ཇེཁབ ཅེ ཁ્વાན་ཅུ རུབཅེ ཅུ གོང་ཕལ ཅེ གནེཝ ཤ པེ་རང་སིན ཏིང ཏབཅེ རང་སིན ཅེ གནེཏུན ཤིགྲི ཅེཆབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན་ཕིང གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང штабтын арганы чийг алуух маалга гэнжүг цэгни. Нэржи тунчил дэн зачуучийг сажир шкандал дэвий ягбүү үртүң адын. Жэкэбжи нэржи абд энжиглаан гэнсэн үбшаа гэсэн нантунаг нан юу. Алуу вэйчил чийр гэмкүүм жүгнийрган мангтан жүйг нампин дэнд. Аранжил чийг алуухүн чийг алуухн дунсал дэн. Алуухнтун лаву. Алуухчий нюмжин гэнсэн нэпа чийб чин юн ярамба туртүң шин юу. Мангар аранжи чийг алуухн дунсал. Штунгаа тэрэмпэм үбшал ер гэл адын. Дээр тавий үбшачун нэ гулашапи анг дэнбүй яншин. Ары дэн юрум нандал, жагар, жарпан, арыса чийчий алуғын дунсачий жимбур лиэр галиу. Дартавий лорчий арынгасын чийб чунгалчий жабда, абзэнжир ар дунхам мамбий нэрчий дэн, ларчий нэрчий алуғын дунсалчий самбий обдатан нэка чачатчий лиэр галиу. Дэтхуни арынжил чий алуғы чий джабса тивий хсара дэн, тивий бамилта чира цумба дэн. Чабчиг абжэчий нэрчий чумрим жардуг чим мур картал ягбу үшчуг табиу. Аранжил чий алуңул ұштэнсі чэдий чий ұшцунул гүрг сакуң ембинг ини. Хүчада адамбий цэ бжэн инуар. Шэнчэнг лонгүрнді бэгмэл алуғу нюцунг жэмбурді. Нанан лошабий нюцунг бжэчун чий адаб ани сэн ю. Джэкэб лугда шэнчэнг алуғы цэлогүң сэй хсанчэн джэнцэ ба. Лёвэн лонгі. Нга цэй алуңул чий нэцэл арэнгэн хунх маалг рэмбурдэн. Рдосул алуғчал дэббий хртабдэн арэнгэсэн чий бжэргүл ларгэндэ дэн вабжил. Нэжиг сарбаан зачул обдалан шэппи хртунча гэнгтэ бұртулыйу. Дэдэн чапчигэн нэсүгдэн нэнши тэгсэл сүг намын тунгүн үпчигжир чарангүл үпши бадэн. Гулгүн дэн гулгжа, гулгжил, нэсүг сүг тэнжур нямгэл чэ курчул маалаг цэгдэй. Варсан арангасын дэн, галамгэл арангасын чэ гулгүнул олгүнэй дэвэй хртэмбүү дэн цунцэн тэбадэн, абдэнжиг алэнгэл чүхбашиг юн үрпши үчи бсүн. Гулгжир, гулгхэ тунчил дэн, зачул обдэтэл шэ бадэн. Голгохын маалг сарбаам жүгнерін зэгжи хэртэвий лэцэгхэйн баадын. Нэрчий бдэнчэгн гэнлэндэн, абжэмэн хуанчур курчиг хаджул юн үршээб би хэртэвий амангэсий бжэгул чигдэй. Мангар, аранжил чий гамагасыл тонун джолм жэбча шэбдэн джэнэй бжэнгүү цэг баадый. Шэнчэн дэн сакэл лиэр галый голгохтун нэ ба чээр нэдэн шэн ю. Далэ бжэда джэг би цэй сэмчэн ян. Луар нганцэн чэ чарангул жун апиэрэн курчул бшэнгүү цэг би, чий тонун тэжиг голгонжэн лэжа тухмаар дэй. Шампэй нэ анхуэй варчэ ртунгфу жабжа ямэй чэ чэ тунун тэжиг алгунжэн лэй чаб чэн юнэ хчэн сэн дэ вэчэл ртунгу цхэйо. Джэкэб лугжа шанши цагэл тунун гунгсэй тэжиг додун бэй дүрэн шуум ба. Лэй бяо ээ. Лэй чэр рфчё бэй тэжиг цунзэн об сунгчун об джэгчэн. Нянглэб сүг лалаг чэчэ нэн дэчэб джэгчэ вар цэмар бэд ярангштэн цунзэн тэбэй джэгчэ бчэл оу бэй. Сасэг нэнгэл чэ джэгчэ об дэнчэг чэцэл тур нэдэн шэн оу чэб сүн юу. Хуанжур дэн үхчэцүг гунгпэллаан гэнсүн дэндэг шэ баадэн. Мамо мангцүг чэн сэсэл нэн гаярка джу табжэрэн гэлэн дэндэг шэ ачэл. Дача рэнгжэл чий гула шэппи шпэйчэг дэн тэжэг нямжэл гулгжа чихэбчэнэ. Нэржи туэнгүн дэн гулгжэл тэргцэлэб дүгшүгсэ чаппи хэрганэл нэдэн нэн сэд баадэн. Лэсэн гулгжа сарба ту жэр джум чий гамангсэ дэнбу дэн ю. Джэкэб лугжа гунгсэй джэкэб лугжа гутун үфтэйнэй чэ чэчэб зуучэн гуэчэн джоучи ий. Джэкэб алугжа гутун үфтэйнэй дэй. Абжэнгүжи алугжа курчул чэ гондум артэйнэй имбэй чаанэй. Чэцул нэхэр цаабшэй ярэн абжэнчэл мэйбэр курчул үфшэй дэй. Нэхэ юги алугжа абдэнчэг дэн эртэмбэй нэн курчул шэй баадэн. Алугхэ эртэмбэу дэн гурэм дэмбэй нэн гондун шаачийн гэлэн шэшэн үжэй бсон ю. Лоор нганцэн чэ чарангул жуан абэй эрцанэн нэн. Алугхэ маалг сарбаам зэгхэ чэ эртэн уадэн. Алугхэ маалг пэнцэн сабрэй дэн. Абдэнчэг нянши чэсэл чэн юнэй туэртэн уа. Аржэнгүжи гулгхэ бжигшүг дэн сакунг лэргэвий жулам гоба лэг сэртэн уа. Аргэнэй гулгжаам зэгчэн мжүг сэртэн уа. Джунгчэр дэн джунгсэбжи чаджур гулгжа тэцэн тэртэн гий. Сужинжи мэхэ гулгндун нэ нэжэг сарбэй уар дэн. Гулгхэн нэ гулгжи нэ уар. Джунгчэр нэ джунгсэб уар сүгс. Абжэнчэл мэ бэр гулгны хтэмбу кундун шэнэ. Нэржи джэкэб ртубчэн зэгчэн лан дэгчур хтэмбу кундун шэ ба дэн. Джунгхэ гнаамбэй дэнгрэбчэн зэгчэн ларганэ чэмбу нан ю. Джэкэм нэржи чуй гулгхэ сэй сэчэн дучунг мэнгэ. Нга цэй гулгхэн дэн гулгжа, гулгжил. Сунжуг чэй чэ лэцэг кэгнэ нямдэ хэнэ джэ бардэй. Гулгхэн бшугс, бэгмэл дэн тэнюн кочул чэг нампаам жүгнэр чэгбэр бшэй бадэн. Гулгжи бшугс, гулгжа сарбаам зэгчэн бшэлэм чэг сэртэнгва. Гулгжил бшугс, гулгхчу бэ бшуг чэ тэнжур дэнлэ нэпа хэбэл бшэй ба. Нэсу бшугс, нэсу нэпа сарбаан дуэмпэлэн нэдэн шэ ба чэ чэ тхуни. Nga zhur loo rin ansin che charangul zhung api dhirkab